Ну, я обслужился по мотивам, стал год назад уже морг на траусере, наверное, existia ара локал. И был морг с ним на кассе, а там морг с ним. Он на фирках, и я фатфатин, и я там морг с ним, ара талимат. А, for example, бак морга, ай ханека, оба друга из ватанга, да друга, а там морг с селок на вемата, удар на вас. Но это было пая мунту камеру бей, и после того, когда морг с ним афетаду. И дома, как сон, да. И да пусть я говорю,

Ну, я, Саш, в Сирии, в Матурине, а в Сиристамбус, вот у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Не верно, что existuje, але локал. Не верно, а морг, что не верно, что там морг, что ли? А он фир, как и не факт, как и не верно, а там морг, что ли, пара там ли? А, for example, Бахморка, Айханека, Оды Луга, Дюртанга, Белуга, Ачаха Морукса Селук Неземата, Уда Лавост. Не то же ле, Пайя Мунту Камару Бей, и после того, как я Мору Селима Афетаду. И дома Кансона Дя. И да пусть Дяре Тау Адулус